Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сокращение потребления кофеина может сделать сны более яркими и запоминающимися. Кофеин – это стимулятор, который помогает чувствовать бодрость и блокирует действие аденозина – вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну. Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу, сокращая общее время сна и провоцируя ночные пробуждения. И именно отказ от кофеина позволяет вам спать дольше и глубже, а также видеть более яркие сны. Так что, если вы давно подумываете, стоит ли отказаться от кофе, то для начала проанализируйте, насколько крепок ваш ночной отдых. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Занятия йогой или активные физические упражнения? На этот вопрос ответили индийские ученые, которые изучили данные клинических испытаний, где сравнивалось влияние йоги и классических тренировок на сосудистую систему человека. В итоге эксперты пришли к выводу, что несмотря на то, что занятия йогой оказывают положительное влияние на наш организм, особенно для людей среднего и пожилого возраста, однако она не укрепляет сосуды так же эффективно, как энергичные физические упражнения. Аэробные упражнения, пилатес или тайчи значительно лучше сохраняют эластичность сосудов и положительно сказываются на сердечно-сосудистой системе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Хорошая новость для тех, кто не ложится спать до двух ночи. Возможно, это прозвучит как оправдание, но велик шанс того, что вы просто гениальны и даже не подозревали об этом. Дело в том, что психологи из Калифорнийского университета выдвинули гипотезу, что люди с высоким IQ предпочитают ложиться позже обычного. Если быть точным, то примерно в 2 часа ночи, а по выходным, не стесняясь, спят до 11 утра. Причина в эволюции. Почти всю историю человечества люди ночью спали, потому что искусственного света не существовало, а поздние размышления о сложном или планировании будущего – это поведение эволюционно новое. Впрочем, это открытие еще требует уточняющих исследований, ну а важности 7-8-часового сна забывать все равно не стоит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру. 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: открытие.
1: Секрет привлекательности для противоположного пола нельзя свести лишь к красивым чертам лица. Британские ученые провели серию тестов на добровольцах и пришли к выводу, что привлекательность потенциального партнера формируется из сложного сочетания общих черт, личных предпочтений, голоса, движений и даже запаха тела. Причем, что касается привлекательности запаха тела и движений, то в такие моменты наш организм ищет общую биологическую совместимость от здоровья до гормонального фона. Так что красивой внешности и приятного голоса может быть недостаточно, ведь наш организм всегда сам выбирает за нас. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. «Везде хит», «Везде хит», каждый будний день

Новинка от проекта «Нептуника» на радио Хит FM только что называется «What If». Уверен, что помогла она проснуться многим. И в данный момент мы начинаем утро четверга. Здрасте всем, дамы и господа. С этой минуты с вами Белов Андрей. Начинается еще один хороший день, после которого наступит пятница. Давайте настраиваться на позитивное настроение, и помогать будут стопроцентные хиты. В ближайшем будущем отметится Кунг с работой Galaxy. Также очень скоро ребята из проекта BTS. Ну а прямо сейчас на радио Хит FM Purple Disco Machine и Sophie in the Giants. Всем еще раз большой привет, и мы начинаем четверг.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Kid News. Здоровье.
1: Тренд на уколы красоты в косметологии набирает обороты и вызывает немало споров, в том числе о реальной привлекательности после подобных процедур. Психологи из Нидерландов провели опрос среди нескольких тысяч респондентов из Америки, Канады и Великобритании, показывая им фотографии людей до или после инъекции красоты, чтобы избежать прямого сравнения для оценки привлекательности, в том числе для возможных романтических отношений, как кратковременных, так и долгосрочных. В итоге выяснилось, что эффект от вмешательства во внешность был, но весьма незначительный, и он проигрывал правильному макияжу и естественной улыбке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Утром, Оливер Хелденс, AEIOU, 7.37 в Москве, сегодня уже четверг и 13 августа, почти половина месяца уже позади, если вы еще не заметили, и скоро наступит пора, когда мы начнем считать дни до Нового года. На сегодняшний момент это число равно 140 дням, незаметно промчится и это время, даже не сомневайтесь, чего уж тут говорить о рабочей неделе. Завтра уже пятница и долгожданные выходные. Двигаемся к цели уверенно и под 100% хиты. В ближайшее время в эфире Fastboy Topic, также скоро Шакира и Burna Boy, и в эти секунды на радио Хит FM Джонас Блу и Джеби Купер.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-140-2-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
16: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Fastboy Topic только что вместе с нами. Forget You, 7 часов и 50 минут. Столица. Многие тут в чатах спрашивают, а кто ты такой, почему в эфире не Атамов с Терешковой? Спокойно, ребята в отпуске отдыхают, отдохнут и очень скоро вернутся. Меня ж зовут Белов Андрей, вместе с вами открываем этот четверг. В финале этого часа с нами Айф и Дэвид Гетта с работой Supernova Love, а еще отметится The Bauza ровно через 3 минуты.
1: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
6: Hit

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Карлита и Софи Такер с работой «Манхэттен» на старте нового часа. Начало 9-го в Москве. Добро пожаловать в новый музыкальный этого четверга. С вами Белов Андрей. Тем временем накануне жители северной части России могли наблюдать частичное солнечное затмение. В столице тоже можно было бы, если бы не повышенная облачность. Если вы стали свидетелем этого события, скидывайте фотки к нам в Макс плюс 7-925-007-107-4. Все с радостью посмотрим. Ну а здесь в эфире раскачиваем этот четверг далее. И прямо по курсу делать это будем.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Sunrise Avenue на главной по хитам станции в стране. Fairy Tale Gone Bad и даже что-то утраченное приводит к чему-то большему. Просто знайте и не задавайте лишних вопросов. 8:20 в Москве. Очень скоро на радио Hit FM отметится Дивак и работа Slowdown, также Альфа и Ману Чао через 3 минуты. А еще свежий выпуск Hit News не за горами. На этот раз поговорим про сладкоежек. Дождитесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 15-17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
10: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
12: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
14: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор.

0: реклама в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
7: Hit FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Еда. Безудержная любовь к пирожным, конфетам и другим сладостям связана не только с пищевыми привычками, какой-то особенной жадностью или отсутствием силы воли. Разобраться в этом вопросе решили российские ученые, которые привлекли 149 добровольцев, разделили их на любителей и ненавистников сахара, после чего дали им задачи на избегание риска и импульсивность, выбирая между маленьким, большим, отложенным и немедленным вознаграждением. В итоге сладкоежки испугались неизвестности и выбирали меньшее сейчас, потому что большее потом – это лотерея, которой они панически боятся. Получается, что их импульсивность – это не «хочу все и сразу», а просто страх остаться ни с чем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
2: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Девак на радио Hit FM, Slow Down. Это хорошее предложение на будние дни, дамы и господа, потому как только в будни в нашем эфире можно поймать везде хит. Он у нас и угощает, и обновляет, и удивляет. С его помощью можно сменить парфюм запросто, покататься на такси, устроить себе праздник. В конце концов, а всего-то нужно его поймать. Сегодня и каждый будний день ловите спецсигнал и действуйте инструкциям. Далее дело везения. Подробности на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. Тем временем в столице 8:35. И далее бодримся под Нетленку «Let me think about it». Это Ида Корей, Феда Ля Гранд.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Кайго и DNC на радио Hit FM Dance & Fit. 8:50 в Москве. Утро четверга продолжается. В финале этого музыкального послушаем работу Work от Келли Роуланд. А чуть ранее в ваши хит-динамики попадут Алок, Зиба и Portugal The Man. Ровно через 3 минуты.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама. Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit

Марк энд Кремонт и группа The Colors только что с нами. Парт НП. Дамы и господа, внимание! Привычка поздно ложиться спать говорит о более высоком уровне интеллекта. Так заявили ученые. В ходе масштабного исследования ребята установили, что люди с IQ выше 125 обычно укладываются спать ближе к часу 44 ночи. Ну а по выходным встают позже 11 утра. Ученые связывают это с тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отходить от традиционного режима дня. Но вот теперь и у меня появилась отмазка к тому, что частенько грешу поздним сном. Начало 10 в Москве. С вами Белов Андрей. Работа Weekend Dance от Ariana Grande прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 15-17.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
5: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев-парк. Звони 909 600.

0: Застройщик АУ «Созагушли» проект проектной декларации на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Медики постоянно рекомендуют употреблять больше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, а также во время или сразу после еды. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

на радио Hit FM Nada 54 Ultra с работой Talk to You. 9:36 в Москве. Лето маленькими шагами покидает наши края. Заметили, как холодно стало буквально за пару дней? Да, временам года свойственно меняться, а вот хиты, жаркие и горячие, с нами всегда. При любой погоде лучшие из них выбираете только вы. Делайте это на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Ну а слушаем самые-самые мы в главном хитовом чарте. Собственно, это то место, где ваши голоса мы суммируем и подводим итоги недели. Уже в субботу в 6 вечера свежие результаты изучим, новую музыку оценим и не только. Не пропустите, главный хитовый чарт будет жарким.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
8: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
9: В «Ленте». Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
10: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алан Уокер и Дэй с работой Heart Over Mind на радио Hit FM. 9 часов 49 минут в Москве. Мы бодры как никогда, потому что уже четверг на календаре. Утро сделали на все 100. Закрепляем данный настрой и продолжаем движение вперед. В следующем часе Наташа Стаханова и шоу «Статус хитовый». Я, Белов Андрей, прощаюсь с вами до завтра, до 6 вечера по столичному. Всем классного дня в нашей компании. Счастливо, Москва, Hit Белов. Пока!

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Прикольное начало. Друзья, привет-привет, Наташа Стаханова с вами на ближайшие 4 часа. Ну что, давайте, сидела вот думала, какой придумать статус, и прям вот из-за этого поняла, что давайте красиво начнем сегодняшний день и вообще проведем его красиво. Вот у меня прям просится в эфир очень красивые девчонки, группа Кетсай, это совместный проект южнокорейского агентства Hype, ну, известного по командам BTS, Hype, и американского лейбла Jeff and Records. Идея, кстати, создать вот этот проект возникла у них где-то 5 лет назад. И представляете, компания объявляет глобальный кастинг. Прослушивание проходит в нескольких странах и более чем из 120 тысяч, представляете, претенденток в финал выходит только 20 участниц. Вот, ну сейчас в группе 6 девчонок разных национальностей. Вот, что еще мне известно. И название, да, Кетса, это кошачий глаз. Девчонки объяснили, что это камень, прям действительно такой полудрагоценный, и он меняет цвет под разным углом, что символизирует разнообразие талантов, характеров и национальностей участниц. Вот, девушки действительно очень красивые, так что если есть возможность посмотреть фоточки, советую. Ну, а с характерами, ну, тоже там у них бывают проблемы. В общем, девчонки попадали в крупные скандалы, группа чуть не распалась, но сейчас все хорошо, и они записали классный хит, вот, который мы прямо сейчас с вами и послушаем. Новинка от Кетсай на Hit FM, Animal. Let's go.

0: Мэри Суинс на радио Хит ФМ, мистер Know It All, как это по-русски? По-русски это мистер Всезнайка. Кстати, вы в курсе, что чем больше человек знает, тем яснее осознает границы своего понимания? Ну, то есть поэтому умные люди чаще говорят «я не знаю». Они готовы признавать ошибки и пересматривать взгляды при появлении новых данных. Вот так. А еще они любят черный юмор и склонны к прокрастинации. Так, ладненько, друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Фаррелл Уильямс.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 15-17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На центральной аллее ВДНХ проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России», благодаря которому можно познакомиться с различными блюдами со всей страны. Можно будет попробовать дагестанский кебаб, карачаевские хычины, бурятские буузы, якутскую рыбу и камчатских гребешков. Также в программе концерты, выступления артистов в национальных костюмах и мастер-классы по готовке и танцам. На ярмарке можно будет не только попробовать, но и купить продукты региональных производителей. Фестиваль продлится до 23 августа, вход свободен. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Тем временем на фестивальной площади парка «Сокольники» проходит фестиваль «Огни большого цирка». В программе 15 цирковых номеров с участием 70 артистов. Будут выступления с экзотическими животными, экстремальная акробатика, сложные эквилибристические трюки и конно-акробатические номера. Сегодня вечером можно посмотреть увлекательное шоу в 19:00 без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: Завтра вечером в театре на Таганке состоится премьера спектакля «Дом Бернарда Альбы», поставленного по последней завершенной пьесе Федерико Гарсия Лорки. Это история о женщинах, запертых в доме со строгими правилами и 8-летним трауром. Режиссер Александр Карпушин превращает классический текст в эмоциональное высказывание о подавленных чувствах, молчании и страхе сказать друг другу самое важное. В главных ролях Любовь Селютина, Дарья Десницкая и Елена Оболенская. Начало в 19:00 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.
1: Иду на все.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Радио Хит ФМ, трек называется Blue Monday. Как это по-русски? По-русски это грустный понедельник. Но вот это не про нас совсем. У нас на Хит ФМ они веселые понедельники, потому что лайтовые с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Вы, друзья, запишите где-нибудь себе, чтобы не забыть и начинать неделю правильно. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там на этот раз от меня спрятали мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру. Хит ФМ спойлер все. Просто.
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Буквально через пару песен начнем. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию. Знаете, про что нам расскажет? Про влияние уколов красоты на привлекательность. Вот, представляете, он в этом разбирается. Так, петь мы с кем будем в этом часе? Зиверт, Прогаз. Ну а прямо сейчас Эйв на Радио Хит ФМ. Meet me in the dark.
2: Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: Бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через пару секунд там появится пост Хитбокс. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, ну давайте 30, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Так, открываем. Что здесь такое? О! Я, кстати, хотела себе такую штуку купить на днях. Но это не, вряд ли мне кто-то ее подарит, конечно. Это чья-то такая. В общем, сейчас объясню. Есть веер, друзья. Есть кондиционер. А есть вот эта вот штука. Вот сейчас просто в моду входят вот такие портативные на батарейках. В метро я сейчас очень часто встречаю на шее. Прям люди вешают такие штуки. Еще я знаю, коты тоже любят очень сильно это. Что же здесь такое? Ваш вариант. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Друзья, желаю удачи.
0: Реклама.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-24-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации. Есть веер, есть кондиционер, а еще есть вот эта штука. Вот тут есть вариант, что это форточка. Это слушатель с ником «Это не я» написала. Люблю твои комментарии, супер. Ну, коты, конечно, любят форточки, но вот тут еще была подсказка, что входит в моду портативный и на батарейках такие. Тут есть вот вариант, что еще увлажнитель. Серьезно? На батарейках бывает, правда? Я не знаю, серьезно. Вот. Но в основном все написали правильно. Это вентилятор портативный, друзья. Такой маленький, классный наш победитель Зиля. Вау! Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». У нас действительно, вот когда жарко было, в метро очень много людей носили вот прям на шее здесь такие коробочки. Думаю сначала, а что это такое? Потом, о, хочу тоже такое. Вот посмотрела, думаю, надо купить. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, вы знаете, что несмотря на распространенное мнение, что вентилятор сушит воздух, на самом деле он лишь усиливает его движение. Сухой воздух сам по себе не становится проблемой, если в помещении нормальная влажность. Это так, лайфхак. Наташа Стаханова, статус хитовый хитбокс. Завтра продолжим обязательно, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Мистер Пропс.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 15-17.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Тренд на уколы красоты в косметологии набирает обороты и вызывает немало споров, в том числе о реальной привлекательности после подобных процедур. Психологи из Нидерландов провели опрос среди нескольких тысяч респондентов из Америки, Канады и Великобритании, показывая им фотографии людей до или после инъекции красоты, чтобы избежать прямого сравнения для оценки привлекательности, в том числе для возможных романтических отношений, как кратковременных, так и долгосрочных. В итоге выяснилось, что эффект от вмешательства во внешность был, но весьма незначительный, и он проигрывал правильному макияжу и естественной улыбке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер», ОГРН 104-779-606-3072, Москва.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
12: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириновой.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Temper City на радио Hit FM Self-Aware. Как-то активно вы голосуете, друзья, за эту песню на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении тоже голосуйте. Ну, потому что она как-то уже на целых две позиции на прошлой неделе поднялась. На четвертом месте. Мне кажется, к субботе у нее есть все шансы быть на втором или даже на первом. Хотя все зависит от вас, друзья. Будете активно голосовать, значит, получится. Ну, в общем, скоро узнаем. Как раз в субботу в 18.00 по Москве наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире, и посмотрим, что вы там надвигали. Ну а через полчасика будем нырять с вами в прошлое, поиграем в хитстери, заодно потренируем ассоциативную память.
1: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

статус «Хитовый», друзья, это когда сегодня мы с вами все делаем красиво. Буквально минут через 15 занырнем в прошлое, поиграем в «Хитстере», потренируем ассоциативную память. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про еду, вернее, почему сладкоежки более импульсивны. Ну а прямо сейчас начинаем действительно с красивой песни «Нептуника» на радио «Хит FM». «What if?» «А что если?»

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Необычно мы с вами сегодня в хистори играем. Ну, вот такая вот небольшая заминочка. Но знаете, что мне понравилось? Что самые постоянные слушатели поняли, что нужно вспомнить год этого хита. И даже у меня появились сообщения, что точно помню, что это лето 2014-го. Отдыхала в Италии, влюбилась в итальянца, но все-таки осталась тогда на уровне взглядов. Евгения, спасибо тебе огромное! Незабываемый отдых с друзьями на море. 2014 год. Светлана вспомнила. Вот Оля вспомнила, что развелась в 2014 году. Вот. И Ирина написала, что встречалась с парнем, который любил свой скейтборд больше меня. 2014 год провела с ним, вернее, смотрела, как он катает. А песня всегда о нем напоминает. А в 2015 расстались. Серьезно? Ну, может быть, и к лучшему. Друзья, вот такая небольшая сумбурная у нас программка получилась. У меня кнопочка просто не нажалась. Но вам огромное спасибо. Вы вырулили. Вы поняли, что нужно просто отгадать год этого хита, как только услышали слово «хитстери». Я думаю, завтра все будет нормально. Вот, 2014 год, Calvin Harris, Summer. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться в 2026. И помогает нам шоу The Cup Spot прямо сейчас. Only you.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 15-17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк».

0: отделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единиц. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единиц. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: сахарным, конфетам и другим сладостям связано не только с пищевыми привычками, какой-то особенной жадностью или отсутствием силы воли. Разобраться в этом вопросе решили российские ученые, которые привлекли 149 добровольцев, разделили их на любителей и ненавистников сахара, после чего дали им задачи на избегание риска и импульсивность, выбирая между маленьким, большим, отложенным и немедленным вознаграждением. В итоге сладкоежки испугались неизвестности и выбирали меньшее сейчас, потому что большее потом – это лотерея, которой они панически боятся. Получается, что их импульсивность – это не «хочу все и сразу», а просто страх остаться ни с чем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Eminem на радио Hit FM. I'm not afraid. Я не боюсь. Друзья, кстати, у нас целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Прямо вот под ваше настроение. Найти их можно у нас в мобильном приложении радио Hit FM, либо на сайте hitfm.ru. Как вам удобно, где вам удобно слушать. Ну, а мы с вами уже где-то через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Yeah.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Застройщик АУСА «Кошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдел продаж.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
11: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, наше пляжное полотенце. Ну, лето же еще, и, кстати, совсем скоро потеплеет, вот, да, можно будет еще им попользоваться. Такое, знаете, оно огромное, такое яркое, красивое. Либо наш летний хитовый набор, там, бейсболка и футболка, все, конечно же, с логотипами Хит ФМ, будем играть в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы, смотрители. Ну, а прямо сейчас Оливер Хелденс на радио Хит ФМ. Песня, знаете, тут 5 букв из английского алфавита я не буду называть, потому что они прямо сейчас сами все скажут, как песня называется. Поехали!

0: Здравствуйте, это Софьян Дзау на радио Хит ФМ. Лаки, это бакинистский огонь. Друзья, я приглашаю вас поиграть в настроение. Прямо сейчас можно выиграть наш классный мерч. Например, полотенце прикольное такое пляжное. Либо летний хитовый набор. Бейсболочка, футболочка. Так что жду самых смелых. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю подарки. Все очень просто. Итак, я жду звездочка 1074. Им желаю удачи.
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе для жизни. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
10: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru 0+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ой, друзья, начинаем играть в настроение прямо сейчас. Со мной на связи город Краснодар. Александр, привет. Алло, алло.
1: Привет, Наташа. Мы сегодня играем с тобой вдвоем. Со мной еще Маша. Маша, поздоровайся.
2: Привет, привет.
0: Привет. А почему мы без Маши играем?
1: Мы сегодня играем в дуэте.
0: Ну ладно, хорошо. Маш, ты только... Ну ты там подсказывай, хорошо тогда Александру. Ладно, вот так сразу же. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
3: Настроение. Хочу на море.
0: О, да. Ну, у вас
1: да.
0: там в Краснодаре...
1: Актуально, очень актуально, да.
0: Да? Ну, у вас же там не так далеко море, да, от вас? Или, ну,
1: мы уже три раза были на море в этом году, да. Вот в воскресенье еще раз поедем.
0: Сейчас я так выдохну, подожди. Хорошо, что
1: ну,
0: ты...
1: Ну, мы, да, 1.5-2 часа, и мы на море.
0: Ну, да, ладно. Мы тут тихонечко все вам завидуем. Я вижу 5 вопросов про море здесь прямо сейчас. Вот, 30 секунд у нас с тобой. Да, нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Хорошо? Все, поехали. Готовы, да? Уровень Черного моря растет на 1 метр каждые 5 лет. Да или нет? Быстрее.
1: Да.
0: Ага, соленость меняется в разных морях. Да или нет?
1: Да.
0: А самая длинная горная цепь на Земле находится под водой. Да или нет?
1: Да.
0: Угу. В морской воде содержится золото. Ну, быстрее.
1: Нет.
0: Ага. Существует море без берегов. Да или нет?
1: Ну. Нет. Да. Существует. Одно море переходит в другое.
0: Так, ну ладненько, давай. Ну, проверяем. Уровень Черного
1: давай,
0: моря
1: давай.
0: Растет на 1 метр каждый... Ты представляешь, если на 1 метр каждый год? Ну ты чё? Мы же утонем все. Нет.
1: Оно... Ну, а вдруг?
0: Нет, давай без вдруг, ладно? Наступает оно, конечно, на берег, но всего лишь на 2-3 миллиметра в год, вот чуть-чуть, вот, понимаешь? А если на метр, ну ты представь, сколько это... Ты шо, что,
1: какие мы безграмотные тут
0: да
1: на
0: ладно.
1: Кубани.
0: Ну нет, это просто первый вопрос. Всегда просто люди думают, что если первый вопрос, то всегда да. А вот видишь, кто-то вот так взял и нет сделал. Соленость меняется в разных морях? Меняется, конечно. Но самая соленая красная, да, а Балтийская, например, ближе к пресной. Слушай, мертвая же, да.
1: Самое соленое мертвое море.
0: А тут написано красное. Я не буду спорить, точно мертвое, да. Точно мертвое,
1: окей.
0: Разве? Ладно, я давно не была
1: хорошо.
0: На море уже.
1: Я на красном не был, но говорят, что в мертвом невозможно утонуть, потому что это самое соленое.
0: Ну да. Самая длинная горная цепь на Земле находится под водой. Ты сказал да. Ну да. 65 тысяч километров срединно-океанический хребет. Представляете, весь там где-то под водой скрыт. Как интересно. Я тоже первый раз вижу этот вопрос. А в морской воде содержится золото такое. Но надо когда-нибудь сказать нет. Ну задержится. Ты что? Но получить его...
1: Мне это Маша подсказала, честно скажу. Если вдруг что, мы сейчас ее будем лупить.
0: Маша. Но получить его в привычном виде из морской воды не... Даже в крови у нас есть золото, вы представляете? Вот, ладно, ну что лупить, все нормально. Существует море без берегов, и ты сказал, да, Саргасва. Там вот где этот Бермудский треугольник?
1: Да, я вспомнил, что вот в Средиземном море, вот это вот море, которое плавно переходит
0: не
1: одно из другого.
0: В Средиземном, да каком Средиземном? Саргасва, где Бермудский треугольник. А Средиземное...
1: Да? Ну вот видишь, у меня какие познания в географии шикарные.
0: Только не говори, что это опять Маша просказала. Маша сейчас такая сидит, я-то тут при чем?
1: Беру ответственность на себя.
0: Ну все, ладно, ребят, у вас получилось, у вас 3 из 5 все равно. Повеселили. Маша, скажи что-нибудь нам, Маш.
2: Да, я неправильно подсказала, меня сейчас наказывают.
0: Так, ладно, давайте вы наказывать друг друга будете уже за эфиром, а то нам как-то тут нужно уже там, да. Ребят, все, спасибо вам за настроение. Услышимся когда-нибудь еще. Подняли, да, ребят, на настроение? Веселые такие в Краснодаре у нас друзья. Друзья, продолжим завтра уже играть с вами в настроение, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
3: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2003. Бритни Спирс.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный, ночью до 11 градусов и днем до 17.
3: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.
1: Радио Хит FM.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективный сериал «Число зверя», события которого разворачиваются в 1993 году. Главный герой – честный следователь, который вынужден перевестись из родного Смоленска в Ярославскую область. Тут ему сразу достается сложное дело. В деревне убита семья, а на телах жертв кровью написаны числа. Быстро выясняется, что в области уже давно происходят похожие преступления, но местное начальство не спешит признавать между ними связь. В главных ролях Дмитрий Паламарчук и Анастасия Микульчина.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился один из самых амбициозных проектов на испанском языке «100 лет одиночества», снятый по культовому роману Габриэля Гарсия Маркеса. Первый сезон, вышедший в 2024 году, получил высокие оценки от зрителей и критиков. А второй сезон, который уже доступен к просмотру, завершит повествование о нескольких поколениях семьи Буэндье, чья судьба неразрывно связана с одиночеством, любовью, войнами и мистическими событиями. Отметим, что, как и первый сезон, продолжение снималось в Колумбии, ведь это было одним из принципиальных условий наследников Габриэля Гарсия Маркеса, которые согласились на экранизацию лишь при условии сохранения культурной аутентичности произведения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вот. Это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 30 70.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Терри Суинс на радио Hit FM, Mr. Know It All. Мне кажется, мы все уже выучили наизусть эту песню, да? Несмотря на то, что она на английском. Кстати, а вы знаете, как новые треки попадают в эфир радио Hit FM? У нас есть программа, называется «Хиты без правил». Там на ринге новые треки сражаются, вы за них голосуете, и побеждает тот, кто наберет больше ваших голосов. Самое интересное, что голосование прямо сейчас, друзья, уже проходит в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте. Вот, так что давайте быстренько туда бежим, слушаем песни, голосуем. Ну а кто победит, узнаем в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Итак, а кто же сегодня на ринге, друзья? У нас сегодня хайп-битва просто на ринге. Мадонна и Кайли Минок представляют свой новый трек «Love Sensation», и против них «Swedish House Mafia» и «Luckily». «Happiness is so sad» называется трек. Так что слушаем и выбираем. Ну, а я, наверное, уже потихонечку буду с вами прощаться. Друзья, через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. У нас начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Хит FM. Пока-пока.

0: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
1: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стэнет.
6: Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Производственная компания УОО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Вот, господа, здравствуйте. 14 часов и 6 минут в Москве. Калашникова здесь. Все приветики еще раз. Это у нас уже четверг, который ощущается, ну, это мои личные ощущения, как четверг. Это нормально, когда все как будто бы вовремя, все в тему, все неудивительно, то, что удивительно не должно быть. Надеюсь, у вас нет какой-то тоски, как будто, знаете, ой, хотелось бы пятницу, конечно. Вот такой тоски, я надеюсь, нет. И вообще никакой тоски у вас нету. Но а если чуть-чуть тучки сгустились, например, как над столицей. Давайте немножко их руками разведем, а точнее вездехит встретим в этом часе. И поэтому просто чуть больше внимания, потому что там можно выиграть и таксишку, и вкусняшку, и одежку. Вот так вот, чтобы покороче плюс-минус описалась ситуация. Как только появится такая заманушка в эфире, типа «присылайте вездехит», присылайте вездехит в наш мессенджер Макс. Ознакомьтесь, если вам нужно, с условиями на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении. Ничего не скрываем, там все написано. Ну и только напомню, что сегодня 13 число, значит 13-й вездехит выигрывает. Что выигрывает, узнаем в эфире чуть-чуть попозже.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.
2: Город Москва. 18+. Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

Тут, конечно, подпеваем, подбываем. Немножечко песня, а немножечко действительно завывания какие-то. Почему? Потому что уже скрывать очень сложно. Сложно игнорировать тот факт, что лето начинает заканчиваться. Для кого-то уже продолжает заканчиваться. Что уж там. И вот эти школьные хлопоты перед учебным годом уже совершенно оправданы, если, конечно, вы их проводите. И я понимаю прекрасно, что бывает такое, вот и в моем случае тоже такое бывает, что это лето ничем особенно как будто бы не запомнится. То есть туда не съездили, это не сделали, ничего особенного такого. А что у тебя было за лето? Да, все лето на даче там, да, или, например, да я все лето проработал. Или да и мы никуда так и не поехали. Вот это вот все. И у меня такая же ситуация, и понятно, что уже за последние несколько дней этого лета, даже за полмесяца, уже что-то ничего не светит в этом смысле. Но потом я подумала, а я знаете, сколько вопросов, гештальтов, так сказать, закрыла? О, я это

0: ЕЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный, ночью до 11 градусов и днем до 17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Медики постоянно рекомендуют употреблять больше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, а также во время или сразу после еды. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Я тут, понимаете, отсчитываю до 13, ну, потому что у нас сегодня 13 число, и значит, 13 сообщение выигрывает, понимаете ли, Клавдия, миленькая, успокойтесь уже, пожалуйста, вы их миллион написали. А в следующий раз повезет, это я Клавдии говорю. А вот Олесе я говорю, что же вы, уважаемые наши Олеся, победите? Даже не обратили внимания на то, что вы наш победитель, и что я ждала все это время номер телефона, чтобы с вами связаться, и мы вместе здесь в эфире бы узнали, что же за вездехит сегодня у вас, потому что, ну, такие правила, 13-й вездехит я посчитала, и он как раз от Олеси на фотографии, давайте посмотрим, Олеся с цветами, красивая блондинка. Но мне так и не ответила. Вот уже хотя бы прочитала, и то приятно. Ну, а даже если вы ответите, потом уже сразу и набирайте. Уже непосредственно, ну, ура, вместо всего пишет Олеся. Итак, Олесь, уважаемая, давайте, номер я ваш вижу. Если хотите, врывайтесь в эфир, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Возьму трубочку только на ваш телефон, соответственно, пока же мы все вместе узнаем, что за вездехит сегодня ваш. А ваш вездехит сегодня на такси. Это значит, что благодаря Хит FM вы сможете покататься, а точнее вас покатают, да неоднократно по вашему городу, какой бы он ни был. С этим мы вас поздравляем. Таксисты тоже рады. Тоже, безусловно, рады. Красотульку такую покатать в свое время. Ну и, конечно же, никто со мной не связался, ничего страшного, все равно аплодисменты вам. Итак, господа, вот такой вот вездехит, в любом случае он и до вас доберется. Просто не пропускайте наши розыгрыши, они случаются 2 раза по будням. На такие дела.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ля-ля-ля-ля, такое несерьезное немножечко настроение, да? Есть у вас такое? У меня есть. 15 часов и 5 минут в Москве. И, господа, новый часик, соответственно, уже как будто бы без нас идет, но на самом деле с нами, конечно же. И с Хит FM. Это уже мы. И тут я уже второй день, вот что не открою, на меня сыпется вот это сообщение. Если бы Илон Маск тратил по 1 миллиону долларов в день, его состояние не закончилось бы и через 2000 лет. Спасибо, конечно, за информацию, мы искренне рады, но не от всего сердца. А с другой стороны, вот зачем человеку столько денег, да? Нет, ну можно понять, вот эта гонка быть самым богатым человеком в мире, да? Там плюс-минус отошел, и уже кто-то занял твое место. Но с другой стороны, это с собой в могилу не унесешь. И это как бы тоже и карму плюсик вообще никакой не добавляет. Раздай нам по 1 миллиону долларов, уважаемый Илон Маск. Ну, вот так хотелось бы, да, сказать нам с вами. Че, 2000 лет, если ему тратить каждый день, то понятно, что если он нам, хорошим людям, прекрасным людям, раздаст по миллиону долларов, у него, похоже, не убудет. Ну, может быть, убудет. Ну, может, все убудет. Я имею в виду нас, самых лучших людей на этой планете, слушателей Хит FM, разумеется. Согласимся? Конечно! Это неоспоримый факт. Единственное, что не сдвинется с мертвой точки, Илон Маск по-русски не бельмес. Mm-mm. Поэтому продолжаем работать сами.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: It's My Life, образца 2003 года. Песенке ты уж больше 20 лет, как мы можем посчитать быстренько. Хорошая песенка, старая. Нет, это называется 100-пудовый хит, между прочим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Ночью до 11 градусов и днем до 17.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: животные. Перед тем, как завести собаку, стоит внимательно изучить особенности поведения разных пород этих животных, потому что незнание некоторых тонкостей может привести к неприятным сюрпризам. Так ветеринары посоветовали хорошо подумать, прежде чем заводить собак определенных пород, которые отличаются повышенной тревожностью. По словам экспертов, таких животных выводили для серьезной работы, но сейчас их запирают в обычных городских квартирах и удивляются, почему питомец уничтожает обои и мебель, а также демонстрирует по ночам свои вокалы. Данные. В список попали немецкие овчарки, бордер-колли, шарпеи, синбернары, а также породы с короткими мордами. Им недостаточно обычных прогулок, а без интеллектуальных марафонов и постоянных занятий их тревожность может испортить настроение всем окружающим. Поэтому ветеринары советуют выбирать питомца по своему образу жизни, а не по красивой и модной картинке из интернета. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит FM» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

0: зацепило.
1: А это мы с вами быстренько бродим по новостным лентам, что там вообще происходит. Например, в Америке пара нашла скульптуру, закопанную на заднем дворе их дома. Это, кажется, произведение искусства. Продавать, наверное, будут задорого. А другая пара, но уже в Великобритании, или кто там был, сколько человек, не знаю, но, в общем, нашли бутылочку с посланием. 67-летней давности нашли за лестницей, и послание хорошее, с пожеланиями удачи и всего самого наилучшего. Ну, а для тех, кто в мумиях разбирается, и, может быть, даже с ними как-то соприкасается, не соприкасайтесь, потому что ученые говорят, что проклятие мумии действительно существует. Ну, не так, как вам кажется, и как в фильмах показали, а просто там могут быть какие-то микроорганизмы на этих древних мумиях, которые нашему человеческому организму сегодняшнего дня неизвестны, и все заболеют, и из туалета не выйдут. Поэтому будьте аккуратнее. Вот такие новости. Угу. А еще новиночка на Hit FM тогда, Cat's Eye.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Stepbank.
11: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на stepbank.ru. АО Stepbank 0+.
12: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
13: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ой, это Зейн. Это Зейн плачет на Хит FM, он всегда в этом месте плачет. Вернее, он не в этом месте плачет, он плачет в любом месте, где его застало настроение. А он, соответственно, появился у нас в эфире. И вот поплакал, поплакал и дальше пошел. Ну, желаем ему уйти, штанечка, не плачь. 15 часов 49 минут в Москве. К этому времени лучше я вам вот что расскажу про мошенников и Медовый Спас. Потому что что завтра Медовый Спас? И вообще я не об этом, но сначала о мошеннической схеме. Итак, перед Медовым Спасом, оказывается, мошенники рассылают вредоносные файлы под видом поздравительных открыток, имейте в виду. Если такая открыточка вам пришла, а это не от вашей бабушки, и вообще подозрительный адрес какой-то, или от человека, который в жизни этим не занимался, в случае не открываем, не трогаем, по ссылочке не переходим. Понятно? Ну, себя же бережем. А еще Медовый Спас, как мы выясняли недавно, опять же, советы из интернета, это нужно что сделать? Взять мед на Медовый Спас, это завтра, намазать себе подошечку и ходить, привлекать женихов или невест. Я не знаю, но там рассказано было про женихов, типа, женихи, прилипаете, вот это вот. Может быть, и невесты точно так же прилипают. Но вообще-то сомнительно. Во-первых, как это при всем народе честном, как этим заниматься? Намазывать себе пятки медом. Очень сложно, правильно? На улице надо сделать, иначе всю квартиру загадите. Угу. Во-вторых, неизвестно, что потом к вам прилипнет. Какая бактерия, что еще неприятное, да, принесете домой с большей долей вероятности, тоже ничего хорошего. А в-третьих, мне кажется, пчелам было бы обидно. Поэтому как-то по-другому надо время провести.

0: 16 часов 4 минуты в Москве. Дальше летим с вами вместе. Господа, если вы скоро летите на самолете куда-нибудь на отдых, то есть на рейс собираетесь, вот вам, пожалуйста, стучится, так сказать, в вашу жизнь врач, который говорит, от каких напитков в самолете лучше отказаться, несмотря на то, что они там есть регулярно. Ну, во-первых, конечно же, Минздрав там и сам нам все сказал, знаете ли. А помимо того, что Минздрав и так запретил, какие напиточки лучше в самолете не употреблять? Газированные напитки. Мало того, что сахар много, так они еще способствуют вздутию живота именно в таком сидячем положении. Вам не понравится. Ну, или не понравится рядом сидящим людям, если вы не собираетесь это все в себе копить. Дальше. Чай, кофе, энергетики. Они могут стать причиной обезвоживания, что не очень хорошо, особенно там на высоте. Там и так всякие, знаете ли, другие условия. Ну и, по-моему, какие-то смузи, вот это вот все, густые смузи, коктейли молочные, перед самолетом тоже, но в самолете вам вряд ли это принесут, а вот перед самолетом лучше отказаться, потому что желудочно-кишечный тракт важнее, скажет вам спасибо. Таким образом, бутилированная водичка лучше без газика, и томатный сок вроде от него отказываться не попросили. Ну а если вы вообще никуда не летите, тогда можно от этого всего не отказываться. Более того, еще и сыграть в этом часе и выиграть что-то прикольное от Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+. Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный, ночью до 11 градусов и днем до 17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма» – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Правильное питание – это соблюдение.

господа, мы играем в этом часе. Я предупреждала, а сейчас мы уже играем. А все, я еще раз предупредила, и действительно, давайте. Итак, во что играем? Я снова расскажу историю из жизни, как делаю это регулярно. Из чьей-то жизни реальную историю расскажу без важной, без важненькой такой детали. Специально утаю ее, чтобы у нас с вами было три варианта развития событий в этой истории, и только один из предложенных вариантов правда, как вы знаете. Вы послушайте внимательно, выберите один из трех вариантов, правдивый, как вам кажется, и соответствующая циферка присылайте на наш, а в наш мессенджер 925-007-107-4. Я отсчитываю 13-й правильный ответ, это по дате в календаре, и, соответственно, объявляю вас победителем, того человека, который 13-м-то и прислал правильный ответ. И уже наш победитель будет выбирать себе подарки. Там может быть дождевик, там может быть футболка и бейсболка вместе, как наряд. Там может быть даже и настолка «Спойлер, все звезды» от HIT-FM. Это уже дело следующее, шаг следующий. А первый шаг — это давайте поиграем, давайте послушаем историю, которая произошла в Китае. Жили-были там дяденьки, ну там вообще много кто живет, в Пекине конкретно. Два человека, два компаньона, два спутника, может, два друга-приятеля собрались в лес погулять. Вам все равно, вам наплевать на то, что... Так, не отвлекаемся. Ну вот, в лес погулять, а лекарственные травы собирать. Одному 73 годенька, к дяденьке, второму 58 лет, его спутника. И вот они пошли в лес собирать лекарственные травы и заблудились. И когда в какой-то момент люди в них заинтересованы и поняли, что дяденьки не вернулись, они, естественно, вызвали спасателей, поисковую группу и все такое. Их искали 30 часов, господа. И их все-таки нашли. Заблудившихся нашли. Измотанные, голодные, но без серьезных травм. Так, только психологические. А когда их стали опрашивать, выяснилось, что эти дяденьки слышали, как их звали. Но они не стали отзываться. Почему? Первый вариант. Они боялись привлечь хищников. Второй вариант. Они боялись, что это какие-то злоумышленники, люди-то неизвестные. И третий вариант. Они боялись, что это злые духи. Как вам кажется, почему дядьки-то не отзывались?

Давайте-ка проверим свою интуицию или, так сказать, способности, как у Шерлока Холмса, как они там называются, дедуктивные, да, метод применить. Ну так вот, короче, в Китае дело было, два жителя Пекина, уже в возрасте, 73, одному, второму 58, казалось бы, соображать должны, что делают, пошли в лес погулять, лекарственные травы набрать, ну, потому что здоровье хочется поддерживать природой, подальше от вот загазованности, понимаете, подальше от того, что втюхивают во всех этих заведениях. Вот, пошли собирать лекарственные травы и, не знаю по каким причинам, заблудились. Бывает такой лес, он такой, он коварен. Ну и вот, и их искали, потому что когда поняли люди, заинтересованные в том, чтобы они вернулись, может быть, заказчики какие-то, может, родственники, вызвали, естественно, спасательную бригаду. Спасательная бригада ходила, звали, через 30 часов нашли такие. Сидят, блин, голодные, измотанные, но без серьезных травм, так чуть-чуть поцарапались и нервненькие. Вот, их, естественно, оттуда забрали, все, спасли, накормили, обогрели. И спрашивают, а как вообще вы проводили время? Они говорят, а мы слышали свои имена, вы нас звали, но мы не стали отзываться. И вот это да, сказали спасатели. И почему мы такой первый раз видим? А потому что есть такое суеверие. Если в лесу тебя кто-то зовет, то отзываться нельзя, ведь это может быть вовсе не человек, а злые духи, которые тебя еще дальше заманят, утянут и, вероятно, сожрут. Вот, поэтому, да, действительно, испугались злых духов два китайца. Я пугаюсь нашей связи. Я могу сказать, что я отчитывала 13-й правильный ответ, я его отчитала. Динара, вижу, зовут мою победительницу, но от меня даже сообщение не ушло, поэтому Динара только сейчас слышит, что она победитель. Ничего, мы подождем, пока это сообщение дойдет, и обязательно поздравим.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

песня хорошая, нравится. 16 часов 48 минут в Москве. У нас вообще много хороших песен. Иногда они просто берут и появляются. А еще они проходят ваше же тестирование, господа. Я имею в виду хиты без правил. Шоу «Большой релиз», которое в эфире, с Ильей Обломовым, которое в эфире раньше начинается, а в 8 вечера «Хиты без правил». Вот. Что я хотела сказать. Но еще больше я хотела сказать, что голосование за один или другой трек, а они у нас как бы встречаются лбами, бумк, вот, а вы голосуете, происходит в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте, и оно уже началось. Вот основная финальная идея моей фразы. И сегодня там на ринге, в одном углу ринга, в другом углу ринга, вот это вот все, как обычно, две музыки, две песни, и народу в этом ринге, мам, не горюй. Вот смотрите, в одном углу ринга Madonna и Kylie Minogue, Love Sensation, это в одном. В другом там вообще безобразие. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. Но, это я повыпендривалась, а вы теперь сходите и сердцем, и ухом, и пальцем проголосуйте, пожалуйста, за песню, которая вам больше понравится. Вот, потом это все Обломов расскажет в эфире непосредственно, и, может быть, эта песенка, не может быть, а точно, появится в эфире уже навсегда. Ну, не навсегда, у нас навсегда вообще ничего не появляется, но на долгое приятное время.

0: Смотрите-ка, господа, что я забыла сделать сегодня, напомнить вам, что четверг – это день встреч. Ну, праздник такой наш неофициальный, серьезный день встреч. Если вы сегодня никого не встретили, а что, вы дома, что ли, остались? Ну, я думаю, что день встречи – это, конечно, касается и того, что вы, например, пошли на работу, и там всех их встретили. Да, как обычно, вы их всех встречаете, а они, соответственно, встретили вас. И мы понимаем, о ком мы говорим, о коллегах, например. Или встретили соседей, или встретили незнакомых людей. Естественно, пока добирались до своего, ну, пункта назначения, даже если это работа, кого-то же вы встретили на улице. А если вы сегодня вообще первый раз кого-то встретили, познакомились, и эта приятная встреча обещает что-то большее, ну, вообще праздник отметили. Молодцы! А в честь вас, собственно, музыка The Weeknd буквально через мгновение. Но не только в честь вас. Всем нам, конечно же, желаем самых теплых встреч, и не только сегодня, круглогодично. Ну и оставаться на Hit FM – это вообще условие обязательное.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Ночью до 11 градусов и днем до 17.
3: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
9: У них всех один рюкзак.
8: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сокращение потребления кофеина может сделать сны более яркими и запоминающимися. Кофеин – это стимулятор, который помогает чувствовать бодрость и блокирует действие аденозина – вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну. Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу, сокращая общее время сна и провоцируя ночные пробуждения. И именно отказ от кофеина позволяет вам спать дольше и глубже, а также видеть более яркие сны. Так что, если вы давно подумываете, стоит ли отказаться

0: от кофе, то для начала проанализируйте, насколько крепок ваш ночной отдых. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сегодня страшную-престрашную автолюбительскую сказку. В далекой-далекой стране Америки в стародавние времена жили-были добрые люди в одном городочке. И вот одна ночь, пришла там одна ночь, и они не могли спать. Потому что машина одного из владельцев, одного из жителей этого городочка, постоянно всю ночь издавала звуки. Ну, клаксон, естественно, срабатывал, сигналка-обибикалка периодически работала всю ночь. А поскольку машина немножечко подальше была отставлена, невозможно было даже, вот понимаете, картошкой из окна бросить. Невозможно было. И домового чатика нету у них. И вот так всю ночь. А когда на утро подтянулись невыспавшиеся жители к этой машине все вместе, подошли и обступили ее, выяснилась правда, что, оказывается, в эту машину ночью влез медведь. И сам себя там заблокировал. И все оставшееся время до утра он там бегал по салону. Естественно, немножечко было ему некомфортно. Более того, подушка безопасности сработала. Неизвестно вообще, сами понимаете, почему и каким местом он сел на торпеду. Нашелся добрый человечек, смелый, который аккуратненько открыл дверь, удалившись на безопасное расстояние. И медведь воспользовался открытой возможностью и тоже выбежал и удалился на безопасное расстояние в лес. А потом уже в свою машину влез хозяин, и вот тут он заплакал. Не только подушка безопасности сработала, которая, видимо, и напугала медведя, который, видимо, и оставил вот эти все подарки вонючие в салоне. Там все было, конечно, исцарапано, пожато, пожмякано, вот это вот все. Мораль. Вы машинку свою, прежде чем оставлять на ночь, проверьте. А то влезет тут кто-нибудь там, как вам все, вас проверьте.

0: Ох, вот эти вот современные аббревиатурки, конечно, сейчас пыталась мысль закончить, но мне это МЦК, МЦД, МФЦ. В общем, короче, по делам я. Сегодня, честно говоря, 17 часов 51 минут в Москве и в Рим, как раз мы в эфире заканчиваемся. Пожелаю вам прекрасного вечера, встретить облома уже в следующем часе и вообще чудно время провести. Лет все-таки, господа. И до завтра уже давайте попрощаемся. Была Калашникова, улетела, целую, пока.
1: Реклама.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: Застройщик АУС «Кошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдел продаж.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа. Для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Нептуника на HitFM только что и работа What If. Как быстро пролетело время. Еще недавно проводили лайтовый понедельник, а тут уже четверг. Но правда не лайтовый. Зато хитовый и очень горячий в плане музыки. В такую погоду, в такую холодрыгу то, что нужно. Итак, большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Разделы Double Track, хиты без правил, чарт спешл тоже по плану. И везде хит, который мы будем ловить уже в этом часе.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежно. Двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем и иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM, и это Люки Ли. А уже скоро вместе с нами очень яркая, классная певица, которая, по некоторым данным, сейчас готовит новый альбом. И, возможно, в ближайшее время, в ближайшие месяцы или уже в следующем году мы эту пластинку услышим. Итак, Дуа Липа, Da Baby, песня Levitating. Здесь на Hit FM через несколько минут.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный, ночью до 11 градусов и днем до 17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: Застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: «G-Land J6». Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 190 000 рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять.

0: Спорт.
1: Занятие йогой или активные физические упражнения? На этот вопрос ответили индийские ученые, которые изучили данные клинических испытаний, где сравнивалось влияние йоги и классических тренировок на сосудистую систему человека. В итоге эксперты пришли к выводу, что несмотря на то, что занятия йогой оказывают положительное влияние на наш организм, особенно для людей среднего и пожилого возраста, однако она не укрепляет сосуды так же эффективно, как энергичные физические упражнения. Аэробные упражнения, пилатес или тайчи значительно лучше сохраняют эластичность сосудов и положительно сказываются на сердечно-сосудистой системе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Оливер Хелденс на Hit FM. Своим бодрым ритмом намекает нам, что надо скорее ловить везде хит и получать крутые подарки. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Итак, друзья, ждите сигнал, он прозвучит очень скоро. Затем кидайте в мессенджер Макса слово «везде хит». Плюс 7-925-007-1074. Давайте еще раз, чтобы все успели записать, запомнить, зафиксировать в своей памяти. Плюс 7-925-007-1074. Повезет тому, кто станет 13-м, потому что сегодня четверг, 13 августа.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
0: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: На ту-ту. Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
0: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит, только на Хит ФМ. Такое бывает только у нас. Дарим подарки, которые актуальны всегда. Подарки разные, на любой вкус и формат. От косметики и парфюмерии до модной одежды. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 13-е по счету сообщение, потому что сегодня 13-е число. Его отправил Мурат, то самое заветное сообщение. Мурата мы от всей души поздравляем. И сейчас будем с ним связываться. Внимание, Мурат, вы получаете «Везде хит» на спортивную одежду. Вот это классно. А значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать стильную и удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте подарки.
2: Реклама. Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
6: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: Застройщик АУС «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Это Дивак на Hit FM только что и работа Slow Down. Новинка наша очень крутая. Напомню, все новое, все самое свежее ищите на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Все самое лучшее там. Список постоянно пополняется, поэтому добро пожаловать, welcome, чтобы оставаться в теме и быть в тренде. Итак, друзья, большой релиз, час второй. Мы продолжаем погружаться в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди, а еще дабл-трек где-то через 25 минут.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года. В кибермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В «Ленте».
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 19.19 в Москве. Дэниэль Полтер был с нами на Hit FM только что. Crazy All My Life. О том, что все мы в том или ином смысле местами, временами crazy. Ну, бываем, согласитесь. Продолжим Hit Non-Stop. Ох, аплодисменты, фанфары. Ну, почему нет? Да, пусть будут. В ближайшие минуты из музыки Мадонны и Мартин Гаррикс. Работа Bizarre. А еще Metro Boomin, The Weeknd и 21 Savage. Песня Creeping. Давненько мы ее не слышали. Вот, послушаем, надеюсь, с удовольствием.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Ночью до 11 градусов и днем до 17.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
7: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842, 5 семерок, 1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Хорошая новость для тех, кто не ложится спать до двух ночи. Возможно, это прозвучит как оправдание, но велик шанс того, что вы просто гениальны и даже не подозревали об этом. Дело в том, что психологи из Калифорнийского университета выдвинули гипотезу, что люди с высоким IQ предпочитают ложиться позже обычного. Если быть точным, то примерно в 2 часа ночи, а по выходным, не стесняясь, спят до 11 утра. Причина в эволюции. Почти всю историю человечества люди ночью спали, потому что искусственного света не существовало, а поздние размышления о сложном или планировании будущего – это поведение эволюционно новое. Впрочем, это открытие еще требует уточняющих исследований, ну а важности 7-8-часового сна забывать все равно не стоит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. Всем привет. Впереди у нас дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды, либо звезд. Сегодня в четверг, 13 августа, нас заряжает своей позитивной летней музыкой будет дуэт Софи Такер. Названы именами участников, соответственно, Софи и Такер, парень и девушка. За последнее время ребята выпустили, как нам показалось, просто шикарные работы. Несколько работ, мы выделили две. И вот как раз хотим их вам сегодня включить в разделе Double Track. Под номером один работа «Манхэттен». И песня под номером два, тоже свеженькая, «Барселона».

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ «Новая Ивановская». ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Немного замедляемся вместе с Brooks Extend и Pay to Exist в 19.50 по Москве. Но на этом замедление прекращается. Теперь будем ускоряться, естественно, до финала этого часа. Dua Lipa, Illusion. Но чуть раньше суперхит от Алока и Калида называется Dive Into Me. Дождитесь, не пропустите. Плюс не пропустите хиты без правил. Они ждут нас в часе следующем после 20.00 по Москве. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, вам и только вам. Какая новинка в итоге победит и займет свое место, заслуженное в нашем плейлисте. Поэтому заходите в группу Hit FM VK, находите пост на тему хитов без правил и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.

0: Hit FM.
1: Another на Hit FM. Только что и работа Talk to You в начале 9 по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальное сражение, в котором примут участие лучшие мировые новинки, их две. И их цель — эфир Hit FM. Но не все так просто, потому что у нас имеется в наличии только одно свободное место. Поэтому, друзья, давайте решим, кому отдать голос и кому, кого приблизить к победе в нашем музыкальном сражении. Поэтому заходите в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один — Мадонна и Кайли Минок. Песня «Love Sensation». Love Sensation номер один. Под номером два. Трек Happiness is so sad. Это Swedish House Mafia и Люки Ли. Понеслась.
0: Хиты без правил.
2: Around the world.

0: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2017.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM, 20:20, время московское. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем эфире, в нашем плейлисте. Давайте решим, кому отдать победу. Поэтому welcome в нашу группу ВКонтакте. Добро пожаловать, заходите и голосуйте. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня работа Love Sensation. Это Мадонна и Кайли Миног. Под номером 2 Swedish House Mafia и Люки Ли. Happiness is so sad. Мы продолжим уже очень скоро, но минут 15 в запасе есть у вас, друзья. Поэтому успейте зайти в нашу группу ВК и успейте проголосовать.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
10: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
0: Радио Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Секрет привлекательности для противоположного пола нельзя свести лишь к красивым чертам лица. Британские ученые провели серию тестов на добровольцах и пришли к выводу, что привлекательность потенциального партнера формируется из сложного сочетания общих черт.

0: личных предпочтений, голоса, движений и даже запаха тела. Причем, что касается привлекательности запаха тела и движений, то в такие моменты наш организм ищет общую биологическую совместимость от здоровья до гормонального фона. Так что красивой внешности и приятного голоса может быть недостаточно, ведь наш организм всегда сам выбирает за нас. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Киты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира боролись в этом часе за одно единственное место в нашем эфире. Повезет тому свежаку, в чью пользу придет большее количество ваших голосов. В нашу официальную группу ВКонтакте. Скоро мы с вашими голосами разберемся. И финалиста, конечно же, определим. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Love Sensation. Это Мадонна и Кайли Миног. Под номером 2 Swedish House Mafia и Люки Ли. Работа Happiness is So Sad. А вот и развязка, вот и кульминация. Поэтому все внимание сюда. Двигайтесь ближе к динамикам, чтобы ничего не упустить, не пропустить. Посмотрим наш паблик ВК, что мы тут видим. Много голосов сегодня пришло за участников муза сражения, но за Swedish House Mafia и за Люки Ли пришло их больше. Да, с разницей в 7 голосов в нашем муз-баттле сегодня в четверг побеждает работа Happiness is So Sad. Swedish House Mafia и Люки Ли. Поздравляем и дальше слушаем эту песню целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/bi. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступность.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
21: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: радио Hit FM.
1: Начало 10-го в Москве. Всем привет. Мы уже в специальном хит-параде, как всегда, после 9 вечера по Москве, изучаем чарты других стран. Сегодня в четверг мы с вами летим в Австралию. Давайте посмотрим, чем нас удивит местный музыкальный топ, чем и кем. Начнем с 23-го места. Здесь работа «My Body Isn't Ready». Это «Somber».

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня в специальном хит-параде изучаем чарт Австралии. С 23-го места, где был замечен Сомбор, мы перемещаемся на 15-ю строчку. Тут новинка, которая успела засветиться и у нас на самом хитовом радио. Мне кажется, у этой песни большое будущее. В общем-то, это подтверждается позициями трека в чартах, и не только Австралии, но и других стран в том числе. Итак, Cat's Eye, Animal, Австралия номер 15.
1: Чарт спешл.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Тренд на уколы красоты в косметологии набирает обороты и вызывает немало споров, в том числе о реальной привлекательности после подобных процедур. Психологи из Нидерландов провели опрос среди нескольких тысяч респондентов из Америки, Канады и Великобритании, показывая им фотографии людей до или после инъекции красоты, чтобы избежать прямого сравнения для оценки привлекательности, в том числе для возможных романтических отношений, как кратковременных, так и долгосрочных. В итоге выяснилось, что эффект от вмешательства во внешность был, но весьма незначительный, и он проигрывал правильному макияжу и естественной улыбке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Это большой релиз на Hit FM, и всем еще раз привет. Мы продолжаем мониторить чарт Австралии в нашем специальном хит-параде. Давайте-ка добавим музыки в стиле инди. Как раз песня очень подходящая на подходе. В Австралии уже на 6-м месте, подбирается к вершине, как, впрочем, и в нашем главном хитовом чарте эта песня тоже очень высоко. Но сейчас говорим все-таки о хит-параде Австралии. Здесь 6-е место у трека Self-Aware, группа Temper City. Вот давайте их и послушаем прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 11-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
11: Keep it moving, keep it short.

21 час и 47 минут в Москве. Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. Напомню, в этом часе мы с вами смотрели, что происходит в хит-параде Австралии. Движуха там такая нехилая, надо сказать. За 7 дней многое изменилось. Многие выросли, многие также упали. Но только не песня, которая была на третьем месте и остается на третьем месте. Постоянство тоже неплохо. S – стабильность. Итак, третья позиция в хит-параде Австралии. Работа «Moving to the Sun». Это «Hugel» и «Ultra Nate». Послушаем далее. И на этом зафиналим чарт-спешл, большой релиз. И попрощаемся с вами до следующей недели.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: конфетам и другим сладостям связано не только с пищевыми привычками, какой-то особенной жадностью или отсутствием силы воли. Разобраться в этом вопросе решили российские ученые, которые привлекли 149 добровольцев, разделили их на любителей и ненавистников сахара, после чего дали им задачи на избегание риска и импульсивность, выбирая между маленьким, большим, отложенным и немедленным вознаграждением. В итоге сладкоежки испугались неизвестности и выбирали меньшее сейчас, потому что большее потом – это лотерея, которой они панически боятся. Получается, что их импульсивность – это не «хочу все и сразу», а просто страх остаться ни с чем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: дискографии главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.
2: Ле

сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Медики постоянно рекомендуют употреблять больше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, а также во время или сразу после еды. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Мы все чаще используем нейросети в повседневной жизни, однако не задумываемся, какой ценой добиваемся своего комфорта. А вот один австралиец решил поручить своему цифровому ассистенту записать его на тренировку в спортзал, и нейросеть успешно справилась с задачей, попутно отменив запись другого человека, чтобы продвинуть в очереди своего владельца. Алгоритм изучил код сайта и нашел возможность удалять бронирование, а после того, как герой истории попросил вернуть все как было, бездушный ассистент сообщил, что это невозможно. С другой стороны, что это, если не забота о своем человеке? С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.
2: Леонид и Калум

0: осеннего выгорания – это реальное психофизиологическое состояние, которому подвержены большинство людей. Как правило, признаки приближающегося истощения заключаются в постоянной усталости, которая не проходит после отдыха, в нарастающей раздражительности, трудности с концентрацией внимания, бессоннице, а также в постоянном чувстве вины за то, что вы не успели насладиться уходящим летом. И чтобы не поддаваться намечающейся хандре, медики рекомендуют отказаться от концепции «успеть все». Лучшим вариантом будет ограничивать время на соцсети, увеличить количество прогулок и не зацикливаться на новых проектах. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Бовиды считаются хищниками. Когда дело касается собак, то они с радостью могут съесть корм кота. Однако из-за того, что кошки являются истинно плотоядными животными, в их питании содержится определенный набор микроэлементов, который может нанести вред пищеварительной системе собаки, особенно когда это происходит систематически. В то же время собачий корм не содержит в себе важные для кошек аминокислоты, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и зрением. Эксперты советуют при отсутствии реальных альтернатив кормить питомца обычной человеческой едой вроде отваренного куриного мяса, белого риса или овсянки, которые не принесут вреда здоровью вашего пушистого. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.
2: Леони и Калумс.

на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.